0: Кисну скужу, че рече мне, ме погледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Пием бело.
1: Ай, ай, ай, ай, да раз небо знесло.